0: агаюк умник умёкхиби тамаг утгахт агаюкхиби кояна ба
1: тохо и той тамаг утхани аваа итх той кояна так каяга хурд нацсук тафам цали каяга каяга хурдсе маттем тэкчаагаллам пиннаартут аукнаалсуули тойхва маахпак тамаакут аккаллаат эму миттан ухатн цали питуссуккайтгут уиттархунтаахоп умьорпутни чукунеруку цамк такуснаайтгут амталлуухорсаккиуртоқумта Jam Kukan Lumini Tinga Unata, what Jam Rasit Kamratunga Unata, Sadik Tahadu Tapitunta, Mars Pakwanin, Makut King Ulebutot, Litnak Tahankum, Makutu, what Nakalaki Tawayak, Makut Ayak Yot, Tang Hakafsiki.

Унаагаан литнаагахбат литнаарлхга уппиутаарлугу апитэнгхгувтлу литнаарвик каяагаарлугу игаайорлу таталлигут микэлнгут лиггуралхгат питклугу

0: нэккан тампамун хчилх таманатау сигуллам тарфут асиитмит каппаагэрата таркун нэккатсаалкамун хтлхани я асиннерулууни аркутлуу факсат нэриумалоки унгуситаюорнилнгэ тулуккаатлу нэриумалоки я нунаамун тампамун бифкнаки тагум нунаамун а чали я хтхтурлэгани ахча ватн чилаттини хчивэм бифкнаки тэнхкаккай тамаакут каликалхатта all over the tundra so тамаана чумикнаккагут манна нунаагут чакнакка кинчиклуку ахку чивэрлэм тапио атулхайтта вани кэхпижунгаттаакку туанку таттагум нунаани илаклутаа икааюрлутаарлу манна пихситаккаакут ватна нкканумакуну ватна тампами наллаклу кичаимна чалисчиерлкумтху кинкунун туннунгами чаннеритоп
1: яа